0: n'exagère pas, Martin. Ça n'est tout de même pas un animal.
1: Hein? Vraiment?
2: Чудное врачо.
3: Я бы такое звездное.
2: И луна выходит из легкой дымки. Это хорошая погода.
3: Да.
2: Смотрите, какие искры летят.
3: Удивительно красиво.
2: Они как огненные стрелы.
3: Вы, наверное, стихи пишете.